0: доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді, треба приймати у цьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Продовжуємо спілкуватися з вами, наші шановні слухачі. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Вітаю, Світле Радіо. Вітаю, пане ведуча. Юрій, місто Дніпро. Я долучаюсь до вашої теми, до обговорювання. Я хочу сказати по поводу мрій, ми говоримо. Це інтересна тема. Но я позволю себе, з вашого дозволення, замінити це слово мрій, мечта, на надежда. Тому що слово Боже говорить, надежда не постижає. Если вспомнить там эпизоды из библейских ситуаций, то я вот, например, уверен, что женщина, которая страдала кровотечением, о которой вы уже говорили, сегодня упоминали, она не мечтала, она знала, что если она прикоснется к Иисусу, то есть...
2: Вера, так, это была вера.
3: Вера, да, была вера. Но она надеялась, наверное. Верила и надеялась. Это нельзя отделять. Ну, можно сказать, и мечтала. Ничего страшного. Никакого противоречия не будет. Но есть один маленький нюансик, слово «мечта». Есть такое от него слово, такое мечтательность. Это немножко нехорошее слово. Это говорит о том, что человек действительно может хотеть чего-то хорошего, но для этого палец о палец не ударить, не пошевелить рукой. То есть, понимаете?
2: Да, мы же про это говорили в 10-й части години.
3: Я тоже это присоединяюсь к этому, и хорошо мне это все, я помню, да, и все нормально. Я поэтому вот что хочу сказать. Наши мечты говорят о том, кто есть мы. Вот. Угу. Какой человек, такой мысли его, как Слово Божие, это я только на Слово Божие опираюсь, ничего от себя. Вот. Я знаю по себе, говорю то, что я понимаю, как я понимаю. Может, я ошибаюсь, меня поправят. Но это лично мое мнение всегда высказываю, никого ничему не призываю. Поэтому я так понимаю. Если человек хорошо, он по-божьему устремлен какой-то, ну, к светлому, хорошему, то, к чему Бог призывает, к любви. Любовь, она долготерпит, она все... Все любовью добивается человек. И самые даже злые враги, злейшие, если человек к ним относится, как Господь призывает, любите врагов ваших, то в конце концов враги дрогнут. Не оружием против плоти и крови мы победим врагов наших, а именно вот нашей верой и любовью можем их приобретать. Так же, как помните, вот если в семейной жизни, обратиться к семейной жизни, какое, значит, обращение к женам? Жены... кротостью, терпением и благочестивой жизнью приобретайте ваших неверующих мужей, которые не являются христианами. То же самое, а все это идет от любви. Терпение, кротость, долготерпение. Красота молчаливого духа для женщин. Тоже Господь говорит, чем они могут прославиться. В общем, много хорошего мы можем сказать сегодня об качестве человека, о мечтах, о надеждах, о всем. Ну, пока человек надеется, как говорится, пока надеюсь, я живу. И можно так вот сказать. И я, в принципе, ничего нового не сказал. Я хотел тоже поддержать вашу беседу в своем русле, свое слово добавить, так скромненько. Не буду много занимать. И пожелать, передо мной звонил Александр, который сейчас на излечении находится, пожелать одужения нашему, ну, нашему товарищу Александру, нашему брату по эфиру, и вашему брату, и нашему, пожелать ему одужения. Все, спасибо, я все сказал.
2: Дякую особливо за те, що згадали про пана Олександра. Дійсно, дякуємо і, ну, приєднуємося обов'язково, і я приєднуюсь, і я думаю, що і наші, звісно, шановні слухачі, вони теж бажають цього вам, пане Олександр. І це складний шлях, але Господь каже, що Він дарує сили, і все ж таки оця надія, вона ніколи не гасне. І ми знаємо багато чудес, які творить Господь. І знаємо, що для Бога немає нічого неможливого. І підтримуємо вас, пане Олександре.